0: Грян, ящик, и зеленый, ве, ахдер, верджи, прасинос, при, хрум, три,
1: грайд,
2: кест, урулада,
0: верде.